боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк чловк се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме цркляйо. За мен ни проблемо, ни овир, резу кар сам нор, я смам кро.